песни ваши икры. А песен ли теперь еще пока свободны мы? Но что нас ожидает в предыдущем? Страшно, страшно и помыслить.

сдалась. Зачем, скажи, украдкой, как птица вдруг развалин? Туманное жилище привидений, ночное дно бежишь, топорный ветер, подслушивать на темном перекрестке. Зачем всегда ты здесь, под этим дубом, таинственным проводишь?

пляшем и в суде среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых ласков.

я царь еще. Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите, простите.

Ау, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Близок участок жизнь моего, ненавидь, соперник уйдет далеко. Надвитесь напрасно, ты ищешь кинду, до нее не добудет волшебницы власть тебя, Людмила. Напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью на или княжна. Близок участок жизнь моего, ненавидь, соперник уйдет далеко. Надвитесь напрасно, ты ищешь кинду, до нее не добудет волшебницы власть тебя.

плодов мести и любви. Сердце радость ощущает и сопротивление вкушает сладость мести и любви. Близок участок торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Так видишь, напрасно ты ищешь беду, на нее не допустит волшебница власть тебя. Забота к тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, все намерения достигнут, там где дедов ожидая повеления на их.

Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смиришься пред властью на имя княжна. Близок участка же самого его. Ненавистный соперник уйдет далеко. Да сбитесь напрасно, ты ищешь тяжело. До нее не допустит волшебница власть тебя в заботах. Тревоги, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влетай на твердынь. Тревоги, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, влетай на твердынь. Не трудясь и не заботясь о намерении, достигнут там, где давай ждай повеления наивны. Повеление я наивны. Не трудясь и не заботясь о намерении, достигнут там, где давай ждай повеления наивны. Повеление я наивны. Близок чашторства моего, близок чашторства моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ненавистный соперник уйдет далеко, далеко от нас. Близок чашторства моего, близок чашторства моего. Ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ненавистный соперник.